you can.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи, обниму.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

0: сделаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Бесконечность дней поглощает нас. Мне бы поскорей, мне давно плевать, где который час.

0: дней поглощает нас. Завтра я сменю окружение и начну с тебя.
1: Выходной. Ты слушаешь? 3, 2, 1.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 4 часа. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: все в светлом разуме его.
1: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Я ласкал твою шейку ногтиком.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Это рок. Брянские 7 утра.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: И вы занозой.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро!
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

часов. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

прилетел уже.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит, гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио. В колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

мысли, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальцы...

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Мам! А мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся!
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда!
4: Гололед?
5: Выкрутимся!
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: один.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 32. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Айра!
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Авторадио. В регионе 32 полдень. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

выходной. Ты слушаешь Дифа-радио. Венские 13 часов.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Вау. Ich will.

uns vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.

где ты, когда никак не согреться

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 15 часов.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

вкус. Это страсть. Это рок. В Брянске 16 часов. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. В Брянске теперь есть Тихий Свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
5: Встречаемся в Аэро!
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
2: Встречаемся в Аэро!
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю, где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю! В автокресле!
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию 8-12 лет. Телефон 74-23-49.

0: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: выходной. Ты слушаешь Три-два радио.
1: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
3: Встречаемся в Айро. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит, гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании КИТ любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания КИТ, где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания КИТ и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УБРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

сквозь эти бинты с пакетом печенья ко мне идешь ты. Я знаю, ты знаешь, что в этом году

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

твоего города. 3-2 радио. В Брянске 8 вечера. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
3: Встречаемся в аэро.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Запах разложения в комнате моей.

о тех прекрасных днях, когда мы были вместе, когда мы были рядом.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

два радио. В Брянске 21 час.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в «Аэро». Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут не как себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

всем было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

вокруг. Мы обнимемся с этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка.

просто музыка, просто музыка, просто слова.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

чья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать до седина.

Страсть. Это

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Катапульт. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Воскресенье, радостный день. Пусть исчезнет

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только.

0: эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: есть ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на всё кругу наложил свое проклятие.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.